0: отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
0: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова, Елена Борисюк, поедет на курорт под названием Бордеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бордеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бордеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет. И вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем QSL-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники, именовав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една с характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши. Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуцы представляют для меня такой некий старый свет, где, когда повеет зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуцы представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, без меня могли поведать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас, особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павла Кужмы, собирательницы и хранительницы народных традиций региона Кисуца, была этнолог Мария Хушчавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про Кисуца были типичные едла за зимяков с капусты.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Но зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Марьян Лишчак.
3: Правописная сменка о кисуцах походит из року 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуцы датируется 1244 годом. Это когда король Белый IV подарил определенные земли, которые назывались Кис-Зуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, который получил городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєї родині.
2: В Кисуце народна пісня звучить везде. В сім'ях, у сусідів, у друзів. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Елена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Елена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: To som bola už na strednej škole, na pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach a dievčatá ma...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу «Свадебные песни с кисуцей».

0: Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.